тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 10 сентября, ожидается теплая малооблачная погода. Вечерние часы пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров будет падать. Температура воздуха ночью 11-13, днем 24-26, вечером похолодает до плюс 15-18. В пятницу, 11 сентября, облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой. Большие дожди, возможны грозы, 10-12 в ночные часы, а днем всего 14-16 выше 0. В субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 16, в воскресенье до плюс 18 градусов.
1: Погода на Infinity.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости. Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты расширили функционал разговорчиков. Раньше сообщений можно было отмечать только на произвольных точках на карте. Например, предупреждать о ДТП или ремонте дороги. Теперь разговорчики появились в карточках конкретных заправок. Можно сообщить другим о том, что на АЗС есть топливо, или о том, что оно только что закончилось. Также можно задать вопрос, что с очередью и бензином. Сообщения видны на картах в течение 3 часов. Таким образом, сервис не будет засоряться неактуальной информацией. Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. На недавнем заседании штаба вице-премьера Александр Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль и не допускать нарушений законодательства. Напомним, независимыми считаются компании, у которых нет своей добычи и переработки топлива. Бензин на таких АЗС сейчас зачастую стоит дороже 100 рублей за литр. Правительство проверит, связано это с ростом цен у поставщиков или завышают их искусственно. У жителя Пензы сгорел автомобиль при попытке залить топливо в канистру. На распространившемся в сети видео видно, как владелец Рено Дастер разливает топливо через дверь салона. В какой-то момент пары бензина вспыхивают. Такое может произойти из-за проскочившей искры статического заряда. После этого пламя быстро перекинулось на салон. Добавим, что заправка топлива в канистры во многих регионах сейчас запрещена. Из-за этого водители идут на ухищрения. Но заправка канистры в салоне чревата подобными ситуациями. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
1: Радио Infinity. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-007-0806.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 10 сентября 1984 года открыта уникальность ДНК – генетические отпечатки. Дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК, это молекула, которая кодирует наследственную информацию о функционировании живого организма. То есть она обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. 10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффрис обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальные отпечатки пальцев. Как отметил сам изобретатель, это было как озарение. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК отличаются. Джеффрис назвал их генетическими отпечатками. Так зародилась генетическая дактилоскопия. С помощью генетических отпечатков можно установить родство, доказать причастность к преступлению или, наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки. Таких примеров уже достаточно много. Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности.
2: 10 сентября 1756 года учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Александринский театр. По указу императрицы Елизаветы Петровны 10 сентября 1756 года был учрежден Русский для представления трагедий и комедий театр. В 1766 году он стал Российским придворным театром уже по указу Екатерины II. Первым директором театра был Александр Сумароков, а затем Федор Волков. Труппа формировалась под руководством Ивана Дмитриевского. Репертуар театра был огромен и состоял из драмы, комедий русских и европейских драматургов. Театр стал самым посещаемым в Петербурге. После революции 1917 года театр подвергался нападкам со стороны революционных театральных деятелей. Они требовали ликвидации императорского театра, представляющего старый мир буржуазного искусства. Но театр устоял, а в 1920 году был переименован в Петроградский государственный академический театр драмы с репертуаром историко-революционного содержания в духе классового подхода. С 1937 года театру было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Во время Великой Отечественной войны он работал в Новосибирске, а на сцене шли лучшие пьесы о войне. К осени 1944 года театр вернулся в Ленинград. В 2020 году Российский государственный академический театр имени Александра Сергеевича Пушкина «Александринский» переименовали в Национальный драматический театр России «Александринский театр».
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы радио Infinity 8 900.

0: полностью исключены масштабные профессиональные подвиги и победы. У всех знаков будет преобладать очень расслабленный эмоциональный фон. Мало поспособствует не только карьерным успехам, но и выполнению текущей работы.
1: Звезды говорят.
2: Овны попытаются открыть перед собой новые карьерные горизонты. Однако вам придется признать, что для назначения на заветную должность вам, кроме сногсшибательной внешности, необходимо иметь высокий профессионализм, безупречную репутацию и опыт.
0: Тельцы в этот день попытаются укрепить деловой союз, созданный в недавнем прошлом. Ваш новый бизнес-партнер будет раздосадован, что вы решили какой-то важный вопрос, не получив его одобрения. Теперь вам придется изрядно постараться, чтобы устранить эту оплошность.
2: Близнецами овладеет непонятная тревога. Вы будете искать причины этих волнений в глубинах своей души и лишь поздним вечером придете к выводу, что источником переживаний для вас является недавняя ссора со своим партнером по браку.
0: Раки сегодня будут слишком резко высказывать критику и претензии. При таком подходе вы рискуете обрести много врагов. Вашим самоуверенным коллегам точно не понравится, что вы считаете их людьми, чьи профессиональный авторитет вызывает большие сомнения.
2: Львам стоит проявить умеренность при составлении своего рациона. Не забывайте, что в осенне-зимний сезон заметно сокращается расход калорий, а потому склонность к обильным трапезам очень плачевно отразится на вашей фигуре.
0: Девы выставят слишком высокие требования к своему партнеру по браку. В итоге вторая половинка, устав от ваших бесконечных истерик, хлопнет дверью и отключит свой телефон, чтобы хотя бы чуть-чуть насладиться тишиной и спокойствием.
2: Весы в этот день станут заложниками суровых обстоятельств. По нелепой случайности ваша фамилия окажется в списке людей, которых начальство лишит премии или сделает основными кандидатами на увольнение.
0: Скорпионам суждено потратить немало моральных сил на устранение какой-то бытовой неприятности. Поломка вашего автомобиля, компьютера или другой незаменимой техники случится в самый неподходящий момент, что станет для вас причиной сильнейшего раздражения.
2: Стрельцы сегодня будут крайне недальновидно распоряжаться своими финансами. Получив небольшую прибавку к зарплате, вы уже вечером этого дня потратите весь капитал на маленькие сувениры, любимые лакомства и прочие необязательные расходы.
0: Козероги будут вынуждены признать, что любовные отношения – это не тот аспект, на котором можно экономить. Эти мысли возникнут у вас в тот самый момент, когда ваша зазноба получит дорогой презент от тайного поклонника или поклонницы.
2: Водолеи в этот день испытают чувство мучительного одиночества. Даже тот факт, что рядом с вами находятся коллеги, друзья и любимый человек, не смогут избавить вас от столь неприятного ощущения. И все потому, что ваши истинные эмоции никто не поймет и не оценит.
0: Рыбам сегодня суждено оказаться в очень пикантной ситуации. Вы начнете флиртовать с незнакомцем в присутствии посторонних, а чуть позже вам станет известно, что среди них находилась вторая половинка

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 10 сентября, ожидается теплая малооблачная погода. Вечерние часы пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров будет падать. Температура воздуха ночью 11-13, днем 24-26, вечером похолодает до плюс 15-18. В пятницу, 11 сентября, облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой. Большие дожди, возможны грозы, 10-12 в ночные часы, а днем всего 14-16 выше 0. В субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 16, в воскресенье до плюс 18 градусов.
1: Погода на Infinity.

0: проблемы, заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости страны и мира. О главном.
6: К концу 2027 года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Этот сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. На стоимость автокредитов продолжат влиять субсидированные программы производителей и дилеров. Снижение ключевой ставки отражается на кредитах не сразу. Банки обычно пересматривают условия для заемщиков через 1-3 месяца после решения регулятора, отметил специалист. Перевести ребенка из одной музыкальной школы в другую без повторных вступительных экзаменов можно. Закон это прямо предусматривает. Обычно такие ситуации возникают при переезде семьи, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Порядок перевода ребенка из одной музыкальной школы в другую без повторных вступительных экзаменов регулируется законом об образовании в Российской Федерации, который устанавливает правила перевода между детскими школами искусств. По его словам, перевод оформляется в течение учебного года по заявлению родителей и справке о периоде обучения из прежней школы при наличии свободных бюджетных мест на нужную программу. Это именно перевод, а не новое поступление. Ребенка зачисляют приказом директора, а пройденные предметы засчитываются, пояснил эксперт. И в завершении выпуска: в Яндексе воссоздали голос Льва Толстого и добавили его ИИ-персонажа в Алису AI. Теперь с писателем можно поговорить о жизни и литературе, а затем услышать голосовые ответы, созданные на основе сохранившихся архивных записей. Это событие газете.ру прокомментировал внук писателя Дмитрий Толстой. «Я рад, что Яндексу удалось воссоздать цифровой голос Толстого. Учитывая, что существуют подлинные записи, на которых писатель говорит по-французски, я надеюсь, что однажды цифровой голос заговорит и на этом языке», — поделился Дмитрий. Правнук Толстого также отметил, что Яндекс помогает сохранить наследие писателя путем обработки и публикации фотоархива Льва Николаевича Толстого. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
7: Радио Infinity.

0: в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые кроссоверы Tenet Plus L6 появились у дилеров. Фотографии автовоза с автомобилями, сделанные в Санкт-Петербурге, опубликовал портал «Китайские автомобили». Напомним, Tenet Plus L6 — это новая модель от холдинга GR. По габаритам сопоставима с Tenet T7, но отличается более броской внешностью и богаче по комплектациям. Завод «Москвич» анонсировал гибридную версию кроссовера М70. Старт производства намечен на следующий год. Напомним, «Москвич М70» — это относительно новая модель. В продажу поступила в этом году. По основным параметрам машина сопоставима с «Geely Atlas» и «Havel F7». В бензиновой версии цена стартует с 3 миллионов. УАЗ официально переименовал микроавтобус СГР в «Буханку». Под этим названием машина теперь фигурирует во всех фирменных материалах, в том числе на сайте, в прайс-листах и брошюрах. Напомним, «Буханка» — это устоявшееся народное название классической модели, но официально его раньше обозначали аббревиатурой, которая означала «старый грузовой ряд». Honda Ridgeline – один из самых необычных пикапов в истории автопрома. У него нет отдельного бортового модуля, как у большинства пикапов. Грузовая платформа интегрирована прямо в кузов. Разрабатывали машину в 90-е годы с прицелом на огромный американский рынок. И машина оказалась весьма коммерчески успешной. За 10 лет продали почти 300 тысяч штук. Подробнее историю Honda Ridgeline расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Infiniti в каждый приемник.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Наиболее финансово выгодными месяцами для ухода в отпуск осенью 2026 года станут сентябрь и октябрь. Об этом в беседе с газетой «Ру» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Это связано с тем, что в сентябре и октябре в России будет 22 рабочих дня, тогда как в ноябре только 20, отметил он. В качестве примера эксперт предложил взять за основу сотрудника с зарплатой 100 тысяч рублей. Если такой человек возьмет двухнедельный отпуск в сентябре, то его отпускные составят 42 тысячи, а зарплата 54 тысячи 500 рублей. Такой же расчет будет верен и в октябре. В ноябре отпускные будут такими же, но зарплата с учетом рабочих дней уже ниже 50 тысяч рублей, добавил специалист.
0: Закрома Родины.
1: 12 нефтяных компаний заключили соглашение, предусматривающее ограничение роста стоимости топлива на заправках уровнем инфляции. Участники рынка также обязались обеспечивать внутренний рынок необходимыми объемами нефтепродуктов, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Интерфакс. Документы подписаны в рамках утвержденного правительством механизма стабилизации и развития топливного рынка. В подготовке соглашения участвовали Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба. Заместитель руководителя ФАС Геннадий Магомедов Газинов сообщил, что ведомство намерено распространить аналогичную практику на независимые сети АЗС. Региональные власти смогут договариваться с владельцами заправок о предельной розничной цене либо максимальной торговой наценке. Участники договоренностей должны поддерживать цены не выше согласованного максимума, а также своевременно поставлять топливо в достаточном объеме.
0: Деньги дороги, как память.
1: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущей неделей, она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. За твою победу.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

Сегодня наша планета отмечает Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40-60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавля считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире. Исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, а в России гнездятся 7 из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной природоохраны и орнитологической общественности, в некоторых странах, например, в Афганистане и Пакистане, до сих пор сохранились традиции охоты на пролетных журавлей. Впервые День журавля отметили в 1902 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 10 сентября, ожидается теплая малооблачная погода. Вечерние часы пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров будет падать. Температура воздуха ночью 11-13, днем 24-26, вечером похолодает до плюс 15-18. В пятницу, 11 сентября, облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой. Большие дожди, возможны грозы, 10-12 в ночные часы, а днем всего 14-16 выше 0. В субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 16, в воскресенье до плюс 18 градусов.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок

0: Верхнеднепровский. Телефон 8-920-313-13-64. И еще раз. 8-920-313-13-64. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ПВО от комаров. Компания Photon Matrix начала прием заказов на свою систему лазерного ПВО от комаров. Внутри корпуса объединены лидар, радар миллиметрового диапазона, блок машинного зрения и высокоточный лазер. Совместная работа этих компонентов позволяет находить комаров и мгновенно поражать их лазерным лучом. Система намеренно игнорирует других летающих насекомых, например, бабочек, но при этом точно распознает множество видов кровососов. Как только лидар замечает цель в радиусе 6 метров, внутренняя механика наводит лазер и выпускает луч быстрее, чем человек успевает хлопнуть ладонью. Производитель утверждает, что система различает объекты размером до 2 мм, движущиеся со скоростью до 1 метра в секунду. Сопутствующее приложение выводит тепловую карту активности комаров, статистику уничтоженных насекомых и аналитику по данным. Пользователь может задать диапазон и угол сканирования, настроить расписание автоматического включения и выключения. Для работы системы вне помещений предусмотрен комплект с внешним аккумулятором емкостью 20 тысяч мАч. Его хватает на 240 минут непрерывной работы, без розетки. Подставка, входящая в набор, позволяет устройству вращаться на 360 градусов, увеличивая зону сканирования. Также компания предлагает вариант для закрытых пространств. Он оснащен инфракрасным датчиком и лазером, невидимым для человеческого глаза, что делает его безопасным для использования внутри дома. Пока устройство не проходило независимых испытаний вживую, однако Photon Matrix предоставляет на систему годовую гарантию и бесплатную доставку. Будет два варианта – уличная модель с синим лазером и инфракрасная версия для помещений. На этом пока все. Услышимся!

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: практически полностью исключены масштабные профессиональные подвиги и победы. У всех знаков будет преобладать очень расслабленный эмоциональный фон. Мало поспособствует не только карьерным успехам, но и выполнению текущей работы.
1: Звезды говорят.
2: Овны попытаются открыть перед собой новые карьерные горизонты. Однако вам придется признать, что для назначения на заветную должность вам, кроме сногсшибательной внешности, необходимо иметь высокий профессионализм, безупречную репутацию и опыт.
0: Тельцы в этот день попытаются укрепить деловой союз, созданный в недавнем прошлом. Ваш новый бизнес-партнер будет раздосадован, что вы решили какой-то важный вопрос, не получив его одобрения. Теперь вам придется изрядно постараться, чтобы устранить эту оплошность.
2: Близнецами овладеет непонятная тревога. Вы будете искать причины этих волнений в глубинах своей души и лишь поздним вечером придете к выводу, что источником переживаний для вас является недавняя ссора со своим партнером по браку.
0: Раки сегодня будут слишком резко высказывать критику и претензии. При таком подходе вы рискуете обрести много врагов. Вашим самоуверенным коллегам точно не понравится, что вы считаете их людьми, чей профессиональный авторитет вызывает большие сомнения.
2: Львам стоит проявить умеренность при составлении своего рациона. Не забывайте, что в осенне-зимний сезон заметно сокращается расход калорий, а потому склонность к обильным трапезам очень плачевно отразится на вашей фигуре.
0: Девы выставят слишком высокие требования к своему партнеру по браку. В итоге вторая половинка, устав от ваших бесконечных истерик, хлопнет дверью и отключит свой телефон, чтобы хотя бы чуть-чуть насладиться тишиной и спокойствием.
2: Весы в этот день станут заложниками суровых обстоятельств. По нелепой случайности ваша фамилия окажется в списке людей, которых начальство лишит премии или сделает основными кандидатами на увольнение.
0: Скорпионам суждено потратить немало моральных сил на устранение какой-то бытовой неприятности. Поломка вашего автомобиля, компьютера или другой незаменимой техники случится в самый неподходящий момент, что станет для вас причиной сильнейшего раздражения.
2: Стрельцы сегодня будут крайне недальновидно распоряжаться своими финансами. Получив небольшую прибавку к зарплате, вы уже вечером этого дня потратите весь капитал на маленькие сувениры, любимые лакомства и прочие необязательные расходы.
0: Козероги будут вынуждены признать, что любовные отношения – это не тот аспект, на котором можно экономить. Эти мысли возникнут у вас в тот самый момент, когда ваша зазноба получит дорогой презент от тайного поклонника или поклонницы.
2: Водолеи в этот день испытают чувство мучительного одиночества. Даже тот факт, что рядом с вами находятся коллеги, друзья и любимый человек, не смогут избавить вас от столь неприятного ощущения. И все потому, что ваши истинные эмоции никто не поймет и не оценит.
0: Рыбам сегодня суждено оказаться в очень пикантной ситуации. Вы начнете флиртовать с незнакомцем в присутствии посторонних, а чуть позже вам станет известно, что среди них находилась вторая половина.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким посетили Дорогобужскую среднюю школу номер 2. В данном образовательном учреждении в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж» выполняется комплекс работ по капитальному ремонту здания и благоустройству пришкольной территории. Гости посмотрели, что уже сделано, и обсудили дальнейшие планы. Школа была построена в 1985 году. Общая площадь здания более 2000 квадратных метров. Сегодня здесь обучаются 579 ребят. В этом году за счет средств областного бюджета проведены капитальный ремонт кровли, обновлены инженерные сети, выполнен ремонт внутренних помещений и благоустроена территория. При поддержке ПАО «Дорогобуж» отремонтированы фасад здания и крыльцо во внутреннем дворе. Особое внимание уделено созданию современных учебных пространств. В школе появилась обновленная мастерская для уроков труда и современная лаборатория химии, оснащенная новым оборудованием для проведения практических занятий. В школе будет создан профильный медицинский класс. Углубленное изучение биологии и химии, практические занятия, экскурсии и проектная работа позволят школьникам ближе познакомиться с профессией врача. Продолжится работа по благоустройству территории школы. В следующем году предстоит привести в порядок школьный стадион. После завершения этих работ будет полностью обновлен комплекс школьной инфраструктуры. По словам губернатора, мы последовательно создаем в Дорогобужском муниципальном округе условия для качественного образования детей. Ранее при поддержке ПАО «Дорогобуж» удалось обновить детский оздоровительный лагерь «Ласточка», который стал настоящим центром отдыха, модернизировать Верхнеднепровский технологический техникум, базовую организацию образовательно-производственного кластера химической отрасли. В этом направлении продолжаем совместную работу региона, муниципалитета и социально ответственного предприятия, отметил Василий Анохин. С 5 по 15 сентября в преддверии выборов депутата Государственной Думы участники проекта «Информ УИК» проводят адресные обходы жителей округа. Обходчики приходят от дома к дому, чтобы рассказать о предстоящем голосовании, ответить на вопросы избирателей и предоставить необходимую информацию. Если к вам придут участники проекта в белых жилетах и представятся «Добрый день, Информ УИК», значит, маршрут дошел и до вашего дома. Не стесняйтесь задавать вопросы, участники проекта готовы все рассказать и разъяснить. В региональном МЧС рассказали подробности пожара в пассажирском автобусе «Смоленск-Верхнеднепровский». Возгорание в рейсовом автобусе произошло вечером 4 сентября на 32-м километре автомобильной дороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» в Кордымовском округе. В ведомстве сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. К месту были направлены 3 сотрудника МЧС России на одной единице техники. Однако водитель с помощью огнетушителя ликвидировал пожар еще до прибытия подразделения. Площадь повреждения составила 0,3 квадратных метра. Никто из пассажиров не пострадал, люди сразу покинули салон транспортного средства. Как уточнили в МЧС России, перевозчик сразу же отправил другой автобус за пассажирами. Воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы Андрей Коваль, Станислав Антонов, Ксения Березовская в составе спортивной сборной команды Смоленской области отлично выступили на первенстве Центрального федерального округа по летнему биатлону среди юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет. Соревнования, в которых приняли участие более 200 сильнейших биатлонистов из 8 регионов страны, прошли в конце августа в Ярославской области. Все наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и показали достойные результаты, обеспечив себе право представлять регион на первенстве России в Саранске. По итогам соревнований Андрей Коваль стал абсолютным чемпионом в двух гонках – роллер-гонке и кросс-спринте. Андрей также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Станислав Антонов и Ксения Березовская вошли в десятку сильнейших спортсменов. Станислав завоевал 6-е место и стал призером расширенного награждения, а Ксения заняла 7-е место. Впереди у наших биатлонистов соревнования на всероссийском уровне в составе сборной Смоленской области. Пожелаем им новых побед и успехов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя погода, вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление будет падать 738 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле.

реставрация помутневших фар, полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Днепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР Гараж 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

новости. В России могут ввести новые льготы на семейные автомобили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Открыт первый автомобильный мост между Россией и КНДР. Его суммарная протяженность 5 километров. Он проложен параллельно железнодорожному мосту, который существует еще со времен СССР. Одновременно открыли новый погранпереход «Хасан». Предусмотрены полосы для грузовиков, автобусов, легковых автомобилей и негабаритного транспорта. Идея автомобильного моста между Россией и КНДР обсуждалась еще в 90-е годы, но окончательное решение было принято в 2024-м. В России могут ввести новые льготы на семейные автомобили. Накануне Владимир Путин поддержал инициативу уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По ее словам, большим семьям нужны вместительные и мощные машины. Обычных легковушек недостаточно. По сути, речь идет о коррекции программы льготного автокредитования. Сейчас скидки дают только на машины до 2 миллионов рублей. Более дорогие минивены российской сборки SKM от АвтоВАЗа или Solers SF1 стоят дороже. Нефтеперерабатывающие заводы пожаловались на затоваривание складов по дизелю. На топливном рынке сейчас парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть дефицит бензина. На фоне этого в правительстве решили превентивно запретить продажу дизеля за рубеж. Серьезных проблем с ним нет. Но это сделали, чтобы точно не допустить дефицита в период уборочной кампании. Как результат, на НПЗ скопилось много запасов невостребованной солярки. Это повышает нагрузку на логистику и чревато временной остановкой некоторых установок. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта. Нынешний обладатель Кубка чемпионов ПСЖ стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с братиславским «Слованом» и выиграл со счетом 6-1. Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «Пари Сен-Жермен». В игре «Спортинг Галатасарай» Алексей Батраков с первых минут на поле появился и сыграл более часа, но футболисты «Галатасарая» в Португалии 1-3 проиграли. Тем временем «Спартак» предложил 19 миллионов евро за Головина. Красно-белые сделали Монако официальное предложение по полузащитнику сборной России, который с 2012 по 2018 годы выступал за ЦСКА. Ранее Александр говорил, что никогда не перейдет в «Спартак», потому что для него это табу. Интересно, что когда Головину было 10 лет, он ездил на просмотр в московский «Спартак», но тогда он не подошел к клубу. На открытом чемпионате США по теннису Мира Андреева не смогла выйти в полуфинал, проиграв в четвертой ракетке мира американке Кори Гауф 6-2, 6-7, 2-6. Теперь Гауф встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Рыбакина взяла верх 3-6, 6-1, 6-4 над олимпийской чемпионкой Джен Цинвэнь из Китая. Матчи Кубка России по футболу принесли несколько любопытных результатов. Единоличный лидер первой лиги Нижний Новгород в четвертом раунде турнира смог в Ставрополе обыграть всего лишь 2-1 местное «Динамо», а вот волгоградский «Ротор», к примеру, проиграл 0-2 клубу «Волна» из Нижегородской области и вылетел из Кубка, равно как и столичный «Велес», который уступил 0-1 «Мурому». «Динамо» из Санкт-Петербурга выиграл 2-0 у «Сочи», вылетел и «Нефтехимик», сыграв 1-1 с «Чертаново», но пенальти пробил хуже 3-4, и «Уфа» тоже осталась за бортом турнира, проиграв 0-1 «Калуге». В континентальной хоккейной лиге уже по 3 матча подряд выиграли «СКА» и «Акбарс». Казанцы на своей площадке смогли добиться успеха в игре с «Трактором» 2-1, и армейцы Петербурга принимали «Ладу» и тоже выиграли 2-1, но в овертайме. Нескучная встреча получилась у Бориса и Салавата Юлаева, где Борис победил со счетом 8-6. ЦСКА вполне уверенно выиграл у себя на льду 3-0 у нижегородских торпедовцев, а московские «Динамовцы» смогли только в серии буллитов дома обыграть 2-1 «Адмирал» из Владивостока. Традиционный подготовительный баскетбольный турнир «Глория Кап» проходит в Турции. «Локомотив Кубань» сыграл с Анадолу «Эфес» и со счетом 74-85 проиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: Подберите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Наиболее финансово выгодными месяцами для ухода в отпуск осенью 2026 года станут сентябрь и октябрь. Об этом в беседе с газетой «Ру» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Это связано с тем, что в сентябре и октябре в России будет 22 рабочих дня, тогда как в ноябре только 20, отметил он. В качестве примера эксперт предложил взять за основу сотрудника с зарплатой 100 тысяч рублей. Если такой человек возьмет двухнедельный отпуск в сентябре, то его отпускные составят 42 тысячи, а зарплата 54 тысячи 500 рублей. Такой же расчет будет верен и в октябре. В ноябре отпускные будут такими же, но зарплата с учетом рабочих дней уже ниже 50 тысяч рублей, добавил специалист.
1: Закрома Родины.
3: 12 нефтяных компаний заключили соглашение, предусматривающее ограничение роста стоимости топлива на заправках уровнем инфляции. Участники рынка также обязались обеспечивать внутренний рынок необходимыми объемами нефтепродуктов, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Интерфакс. Документы подписаны в рамках утвержденного правительства механизма стабилизации и развития топливного рынка. В подготовке соглашения участвовали Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба. Заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазин магазинов сообщил, что ведомство намерено распространить аналогичную практику на независимые сети АЗС. Региональные власти смогут договариваться с владельцами заправок о предельной розничной цене либо максимальной торговой наценке. Участники договоренностей должны поддерживать цены не выше согласованного максимума, а также своевременно поставлять топливо в достаточном объеме.
1: Деньги дороги, как память.
3: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущей неделей, она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Infinity.

Сегодня наша планета отмечает Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40-60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавля считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире. Исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и Запад Индии. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, а в России гнездятся 7 из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной природоохраны и орнитологической общественности, в некоторых странах, например, в Афганистане и Пакистане, до сих пор сохранились традиции охоты на пролетных журавлей. Впервые День журавля отметили в 1902 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте! Под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева состоялось плановое заседание антитеррористической комиссии. В центре внимания находились итоги учений по антитеррористической защищенности учреждений образования, проходивших 18-19 августа. Отдельно утвержден график практических занятий с работниками образовательных учреждений. До конца месяца во всех школах и детских садах пройдут уроки безопасности и тренировки по эвакуации, направленные на отработку навыков поведения при чрезвычайных ситуациях. Учитывая приближение выборов в Государственную Думу, голосование на которых пройдет с 18 по 20 сентября, детально обсужден вопрос безопасности избирательных участков. Также принято решение о системной работе по принудительной эвакуации транспортных средств, которые долгое время стоят без движения и разукомплектованы. Подобные объекты создают скрытую угрозу и могут быть использованы злоумышленниками на территории города Сафоново. По итогам заседания профильным ведомствам даны конкретные поручения со сроками исполнения. Безопасность жителей остается безусловным приоритетом администрации Сафоновского округа. С наступлением осени работ у работников МБУ Управления коммунального хозяйства только прибавляется. Пока жители наслаждаются золотыми пейзажами, сафоновские коммунальные службы ежедневно в любую погоду приводят город в порядок. Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Уборка улиц, скверов и парков. Специалисты собирают опавшую листву с дорожек и газонов. Работа техники. На дорогах города задействованы специализированные машины, чистодор, освобождающий асфальт от пыли и матпатчер, выполняющая ямочный ремонт. Санитарная обрезка, идет вырубка и вывоз поросли и сухих веток. Это не только улучшает внешний вид улиц, но и делает их безопаснее для пешеходов и водителей. Создание комфортных условий проживания – это ежедневный труд людей. Давайте беречь его результат вместе. Выбрасывайте мусор только в урны и поддерживайте чистоту в своих дворах. С 1 января 2025 года по инициативе губернатора Василия Анохина в Смоленской области реализуется проект «Подарок новорожденному». Такие комплекты помогают родителям в первые месяцы жизни малыша и служат знаком особого внимания к семьям со стороны региональной власти. В Сафоновском округе за прошедшие 8 месяцев родились 137 детей, 69 мальчиков и 68 девочек. Подарок новорожденному включает набор из 26 предметов первой необходимости – одежду, подгузники, пеленки, средства гигиены и принадлежности для кормления. Выдают их прямо в роддоме при выписке, без дополнительных обращений и сбора документов. Подарок полагается семье независимо от того, первый это ребенок или последующий, а при рождении двойни или тройни комплект выдается на каждого малыша отдельно. Помимо этого, в Смоленской области действует комплексная система поддержки будущих и молодых мам, обследование для контроля репродуктивного здоровья, бесплатная выдача витаминов по назначению врача, электронный родовой сертификат, который формируется автоматически при постановке на учет, покрывает услуги во время беременности, родов, послеродовой период, а также профилактические осмотры ребенка до года. Школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие образовательные площадки открыты на базе женских консультаций центральных районных больниц. Единое пособие для беременных женщин, вставших на учет до 12 недель. Пособие по беременности и родам для работающих женщин. Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей для беременных студенток, вставших на учет с 1 августа. Выплата в размере 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Компенсация 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе для семей, в которых родился третий или последующий ребенок. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя погода, вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный 3,8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление будет падать 738 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Жителей России осенью ждет одна короткая рабочая неделя, которая связана с празднованием Дня народного единства. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры президентской академии Мария Кутарова. В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства, сказала эксперт. Она уточнила, что в текущем году 4 ноября приходится на среду. Это не рабочий праздничный день, поэтому в начале месяца будет 4 рабочих дня. Россияне в среднем носят с собой 3 500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Superjob. Отмечается, что мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, а женщины 2900. Респонденты от 35 до 45 лет носят с собой живых денег больше – 4200, чем те, кто младше – 3200, и те, кто старше – 3400. По данным экспертов, чем выше доход, тем больше наличных в кошельке. Зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц ограничиваются в среднем 3000 рублей, а те, чья зарплата превышает 150 тысяч, носят с собой уже почти 5 тысяч. И в завершении выпуска. Международная группа палеонтологов под руководством Кембриджского университета обнаружила в норвежской Арктике одну из старейших известных трехмерных окаменелостей животного. Уникальная находка, возраст которой оценивается в 560 миллионов лет, была сделана случайно на овечьем пастбище в Финнмарке, когда часть скалы неподалеку обрушилась и раскололась. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Палеонтология». Существо, получившее название Чарния, обитало в Эдиакарский период, время, когда на Земле появились сложные формы жизни. Хотя внешне окаменелость напоминает папоротник, она принадлежит одному из самых ранних животных планеты. У Чарния не было рта, органов и конечностей, а само оно представляло собой подобие сидячей медузы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 10 сентября 1984 года открыта уникальность ДНК – генетические отпечатки. Дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК, это молекула, которая кодирует наследственную информацию о функционировании живого организма. То есть она обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. 10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффрис обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальные отпечатки пальцев. Как отметил сам изобретатель, это было как озарение. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК отличаются. Джеффрис назвал их генетическими отпечатками. Так зародилась генетическая дактилоскопия. С помощью генетических отпечатков можно установить родство, доказать причастность к преступлению или, наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки. Таких примеров уже достаточно много. Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности.
7: 10 сентября 1756 года учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Александринский театр. По указу императрицы Елизаветы Петровны 10 сентября 1756 года был учрежден Русский для представления трагедий и комедий театр. В 1766 году он стал Российским придворным театром уже по указу Екатерины II. Первым директором театра был Александр Сумароков, а затем Федор Волков. Труппа формировалась под руководством Ивана Дмитриевского. Репертуар театра был огромен и состоял из драм и комедий русских и европейских драматургов. Театр стал самым посещаемым в Петербурге. После революции 1917 года театр подвергался нападкам со стороны революционных театральных деятелей. Они требовали ликвидации императорского театра, представляющего старый мир буржуазного искусства. Но театр устоял, а в 1920 году был переименован в Петроградский государственный академический театр драмы с репертуаром историко-революционного содержания в духе классового подхода. С 1937 года театру было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Во время Великой Отечественной войны он работал в Новосибирске, а на сцене шли лучшие пьесы о войне. К осени 1944 года театр вернулся в Ленинград. В 2020 году Российский государственный академический театр имени Александра Сергеевича Пушкина «Александринский» переименовали в Национальный драматический театр России «Александринский театр».
5: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радио «Инфинити».
8: за твою победу.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: практически полностью исключены масштабные профессиональные подвиги и победы. У всех знаков будет преобладать очень расслабленный эмоциональный фон. Мало поспособствует не только карьерным успехам, но и выполнению текущей работы.
1: Звезды говорят.
2: Овны попытаются открыть перед собой новые карьерные горизонты. Однако вам придется признать, что для назначения на заветную должность вам, кроме сногсшибательной внешности, необходимо иметь высокий профессионализм, безупречную репутацию и опыт.
0: Тельцы в этот день попытаются укрепить деловой союз, созданный в недавнем прошлом. Ваш новый бизнес-партнер будет раздосадован, что вы решили какой-то важный вопрос, не получив его одобрения. Теперь вам придется изрядно постараться, чтобы устранить эту оплошность.
2: Близнецами овладеет непонятная тревога. Вы будете искать причины этих волнений в глубинах своей души и лишь поздним вечером придете к выводу, что источником переживаний для вас является недавняя ссора со своим партнером по браку.
0: Раки сегодня будут слишком резко высказывать критику и претензии. При таком подходе вы рискуете обрести много врагов. Вашим самоуверенным коллегам точно не понравится, что вы считаете их людьми, чьи профессиональный авторитет вызывает большие сомнения.
2: Львам стоит проявить умеренность при составлении своего рациона. Не забывайте, что в осенне-зимний сезон заметно сокращается расход калорий, а потому склонность к обильным трапезам очень плачевно отразится на вашей фигуре.
0: Девы выставят слишком высокие требования к своему партнеру по браку. В итоге вторая половинка, устав от ваших бесконечных истерик, хлопнет дверью и отключит свой телефон, чтобы хотя бы чуть-чуть насладиться тишиной и спокойствием.
2: Весы в этот день станут заложниками суровых обстоятельств. По нелепой случайности ваша фамилия окажется в списке людей, которых начальство лишит премии или сделает основными кандидатами на увольнение.
0: Скорпионам суждено потратить немало моральных сил на устранение какой-то бытовой неприятности. Поломка вашего автомобиля, компьютера или другой незаменимой техники случится в самый неподходящий момент, что станет для вас причиной сильнейшего раздражения.
2: Стрельцы сегодня будут крайне недальновидно распоряжаться своими финансами. Получив небольшую прибавку к зарплате, вы уже вечером этого дня потратите весь капитал на маленькие сувениры, любимые лакомства и прочие необязательные расходы.
0: Козероги будут вынуждены признать, что любовные отношения – это не тот аспект, на котором можно экономить. Эти мысли возникнут у вас в тот самый момент, когда ваша зазноба получит дорогой презент от тайного поклонника или поклонницы.
2: Водолеи в этот день испытают чувство мучительного одиночества. Даже тот факт, что рядом с вами находятся коллеги, друзья и любимый человек, не смогут избавить вас от столь неприятного ощущения. И все потому, что ваши истинные эмоции никто не поймет и не оценит.
0: Рыбам сегодня суждено оказаться в очень пикантной ситуации. Вы начнете флиртовать с незнакомцем в присутствии посторонних. А чуть позже вам станет известно, что среди них находилась вторая половинка

0: Новости спорта.
1: Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, завершил выступление на открытом чемпионате США, проиграв в 5 партиях американскому теннисисту Бену Шелтону. Четвертьфинальный матч продолжался 4,5 часа. В женском одиночном разряде Елена Рыбакина из Казахстана вышла в полуфинал и по итогам турнира впервые в карьере возглавит мировой рейтинг. Рыбакина переиграла в 3 сетах олимпийскую чемпионку Джен Циньвэнь из Китая. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд полуфиналистки предыдущего мундиаля австралийки вышли в четвертьфинал турнира, взяв верх над бронзовым призером Евро 2025 года Италии со счетом 82-80. Теперь, чтобы пройти в полуфинал Австралии, надо попытаться обыграть действующего вице-чемпиона Европы Испанию. Футболисты Барселоны эффектно начали выступление в новом розыгрыше Лиги чемпионов, победив дома со счетом 5-1 Фейенорд. В этой встрече Рафинья оформил дубль. Норвежский чемпион Викинг в гостях проиграл 1-3 Штутгарту. Интересно, что все голы в матче были забиты футболистами, представляющими Боснию и Герцеговину. Действующий обладатель Кубка чемпионов ПСЖ легко на своем поле обыграл со счетом 6-1 Братиславский Слован. В Португалии Спортинг взял верх 3-1 над Галатасараем, а Наполи принимал Арсенал и уступил 0-1. Ливерпуль добился победы 2-1 во встрече с Атлетико. Защитник мадридского Атлетико Кристиан Ромеро станет новым капитаном сборной Аргентины после завершения карьеры Лионеля Месси в национальной команде. Ромеро 28 лет, он чемпион мира 22 года и вице-чемпион прошедшего в этом году турнира, двукратный победитель Кубка Америки, а еще выигрывал Лигу Европы. Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду забил свой 979-й гол в карьере. Это произошло в 6-м туре Саудовской пролиги в игре с аутсайдером клубом Абха. Со счетом 2-1 Аль-Наср выиграл, а Роналду осталось еще забить 21 мяч, чтобы первым в истории достичь отметки в 1000 голов за карьеру. Британский велогонщик Мэтью Бреннан выиграл второй этап подряд на Вуэльте, а всего на этой многодневке у него уже 5-я победа. При этом за 4 этапа до финиша престижной велогонки испанец Энрик Мас продолжает возглавлять общий зачет. Стартовал чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд. В стартовом матче участник плей-офф предыдущего Евро сборная Северной Македонии в 3 партиях проиграла Болгарии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется.

0: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». За удачу

0: мозги создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые кроссоверы Tenet Plus и L6 появились у дилеров. Фотографии автовоза с автомобилями, сделанные в Санкт-Петербурге, опубликовал портал «Китайские автомобили». Напомним, Tenet Plus L6 — это новая модель от холдинга GR. По габаритам сопоставима с Tenet T7, но отличается более броской внешностью и богаче по комплектациям. Завод «Москвич» анонсировал гибридную версию кроссовера М70. Старт производства намечен на следующий год. Напомним, «Москвич М70» — это относительно новая модель. В продажу поступила в этом году. По основным параметрам машина сопоставима с «Geely Atlas» и «Havel F7». В бензиновой версии цена стартует с 3 миллионов. УАЗ официально переименовал микроавтобус СГР в «Буханку». Под этим названием машина теперь фигурирует во всех фирменных материалах, в том числе на сайте, в прайс-листах и брошюрах. Напомним, «Буханка» — это устоявшееся народное название классической модели, но официально его раньше обозначали аббревиатурой, которая означала «старый грузовой ряд». Honda Ridgeline – один из самых необычных пикапов в истории автопрома. У него нет отдельного бортового модуля, как у большинства пикапов. Грузовая платформа интегрирована прямо в кузов. Разрабатывали машину в 90-е годы с прицелом на огромный американский рынок. И машина оказалась весьма коммерчески успешной. За 10 лет продали почти 300 тысяч штук. Подробнее историю Honda Ridgeline расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: «Инфинити».

Новости. В России могут ввести новые льготы на семейные автомобили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Открыт первый автомобильный мост между Россией и КНДР. Его суммарная протяженность 5 километров. Он проложен параллельно железнодорожному мосту, который существует еще со времен СССР. Одновременно открыли новый погранпереход «Хасан». Предусмотрены полосы для грузовиков, автобусов, легковых автомобилей и негабаритного транспорта. Идея автомобильного моста между Россией и КНДР обсуждалась еще в 90-е годы, но окончательное решение было принято в 2024-м. В России могут ввести новые льготы на семейные автомобили. Накануне Владимир Путин поддержал инициативу уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По ее словам, большим семьям нужны вместительные и мощные машины. Обычных легковушек недостаточно. По сути, речь идет о коррекции программы льготного автокредитования. Сейчас скидки дают только на машины до 2 миллионов рублей. Более дорогие минивены российской сборки СКМ от АвтоВАЗа или Солерс SF1 стоят дороже. Нефтеперерабатывающие заводы пожаловались на затоваривание складов по дизелю. На топливном рынке сейчас парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть дефицит бензина. На фоне этого в правительстве решили превентивно запретить продажу дизеля за рубеж. Серьезных проблем с ним нет. Но это сделали, чтобы точно не допустить дефицита в период уборочной кампании. Как результат, на НПЗ скопилось много запасов невостребованной солярки. Это повышает нагрузку на логистику и чревато временной остановкой некоторых установок. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

Сегодня наша планета отмечает Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40-60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавля считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире. Исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и Запад Индии. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, а в России гнездятся 7 из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной природоохраны и орнитологической общественности, в некоторых странах, например, в Афганистане и Пакистане, до сих пор сохранились традиции охоты на пролетных журавлей. Впервые День журавля отметили в 1902 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким посетили Дорогобужскую среднюю школу номер 2. В данном образовательном учреждении в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж» выполняется комплекс работ по капитальному ремонту здания и благоустройству пришкольной территории. Гости посмотрели, что уже сделано, и обсудили дальнейшие планы. Школа была построена в 1985 году. Общая площадь здания более 2000 квадратных метров. Сегодня здесь обучаются 579 ребят. В этом году за счет средств областного бюджета проведены капитальный ремонт кровли, обновлены инженерные сети, выполнен ремонт внутренних помещений и благоустроена территория. При поддержке ПАО «Дорогобуж» отремонтированы фасад здания и крыльцо во внутреннем дворе. Особое внимание уделено созданию современных учебных пространств. В школе появилась обновленная мастерская для уроков труда и современная лаборатория химии, оснащенная новым оборудованием для проведения практических занятий. В школе будет создан профильный медицинский класс. Углубленное изучение биологии и химии, практические занятия, экскурсии и проектная работа позволят школьникам ближе познакомиться с профессией врача. Продолжится работа по благоустройству территории школы. В следующем году предстоит привести в порядок школьный стадион. После завершения этих работ будет полностью обновлен комплекс школьной инфраструктуры. По словам губернатора, мы последовательно создаем в Дорогобужском муниципальном округе условия для качественного образования детей. Ранее при поддержке ПАО «Дорогобуж» удалось обновить детский оздоровительный лагерь «Ласточка», который стал настоящим центром отдыха, модернизировать Верхненепровский технологический техникум, базовую организацию образовательно-производственного кластера химической отрасли. В этом направлении продолжаем совместную работу региона, муниципалитета и социально ответственного предприятия, отметил Василий Анохин.
1: С 5 по 15 сентября в преддверии выборов в депутаты Государственной Думы участники проекта «Информ УИК» проводят адресные обходы жителей округа. Обходчики приходят от дома к дому, чтобы рассказать о предстоящем голосовании, ответить на вопросы избирателей и предоставить необходимую информацию. Если к вам придут участники проекта в белых жилетах и представятся «Добрый день, Информ УИК», значит, маршрут дошел и до вашего дома. Не стесняйтесь задавать вопросы, участники проекта готовы все рассказать и разъяснить.
2: В региональном МЧС рассказали подробности пожара в пассажирском автобусе «Смоленск-Верхнеднепровский». Возгорание в рейсовом автобусе произошло вечером 4 сентября на 32-м километре автомобильной дороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» в Кордымовском округе. В ведомстве сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. К месту были направлены 3 сотрудника МЧС России на одной единице техники. Однако водитель с помощью огнетушителя ликвидировал пожар еще до прибытия подразделения. Площадь повреждения составила 0,3 квадратных метра. Никто из пассажиров не пострадал, люди сразу покинули салон транспортного средства. Как уточнили в МЧС России, перевозчик сразу же отправил другой автобус за пассажирами. Воспитанники Верхненепровской спортивной школы Андрей Коваль, Станислав Антонов, Ксения Березовская в составе спортивной сборной команды Смоленской области отлично выступили на первенстве Центрального федерального округа по летнему биатлону среди юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет. Соревнования, в которых приняли участие более 200 сильнейших биатлонистов из 8 регионов страны, прошли в конце августа в Ярославской области. Все наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и показали достойные результаты, обеспечив себе право представлять регион на первенстве России в Саранске. По итогам соревнований Андрей Коваль стал абсолютным чемпионом в двух гонках – роллер-гонке и кросс-спринте. Андрей также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Станислав Антонов и Ксения Березовская вошли в десятку сильнейших спортсменов. Станислав завоевал 6-е место и стал призером расширенного награждения, а Ксения заняла 7-е место. Впереди у наших биатлонистов соревнования на всероссийском уровне в составе сборной Смоленской области. Пожелаем им новых побед и успехов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя погода, вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление будет падать 738 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ПВО от комаров. Компания Photon Matrix начала прием заказов на свою систему лазерного ПВО от комаров. Внутри корпуса объединены лидар, радар миллиметрового диапазона, блок машинного зрения и высокоточный лазер. Совместная работа этих компонентов позволяет находить комаров и мгновенно поражать их лазерным лучом. Система намеренно игнорирует других летающих насекомых, например, бабочек, но при этом точно распознает множество видов кровососов. Как только лидар замечает цель в радиусе 6 метров, внутренняя механика наводит лазер и выпускает луч быстрее, чем человек успевает хлопнуть ладонью. Производитель утверждает, что система различает объекты размером до 2 мм, движущиеся со скоростью до 1 метра в секунду. Сопутствующее приложение выводит тепловую карту активности комаров, статистику уничтоженных насекомых и аналитику по данным. Пользователь может задать диапазон и угол сканирования, настроить расписание автоматического включения и выключения. Для работы системы вне помещений предусмотрен комплект с внешним аккумулятором емкостью 20 тысяч мАч. Его хватает на 240 минут непрерывной работы, без розетки. Подставка, входящая в набор, позволяет устройству вращаться на 360 градусов, увеличивая зону сканирования. Также компания предлагает вариант для закрытых пространств. Он оснащен инфракрасным датчиком и лазером, невидимым для человеческого глаза, что делает его безопасным для использования внутри дома. Пока устройство не проходило независимых испытаний вживую, однако Photon Matrix предоставляет на систему годовую гарантию и бесплатную доставку. Будет два варианта – уличная модель с синим лазером и инфракрасная версия для помещений. На этом пока все. Услышимся!

0: предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: новости 13.00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева состоялось плановое заседание антитеррористической комиссии. В центре внимания находились итоги учений по антитеррористической защищенности учреждений образования, проходивших 18-19 августа. Отдельно утвержден график практических занятий с работниками образовательных учреждений. До конца месяца во всех школах и детских садах пройдут уроки безопасности и тренировки по эвакуации, направленные на отработку навыков поведения при чрезвычайных ситуациях. Учитывая приближение выборов в Государственную Думу, голосование на которых пройдет с 18 по 20 сентября, детально обсужден вопрос безопасности избирательных участков. Также принято решение о системной работе по принудительной эвакуации транспортных средств, которые долгое время стоят без движения и разокомплектованы. Подобные объекты создают скрытую угрозу и могут быть использованы злоумышленниками на территории города Сафоново. По итогам заседания профильным ведомствам даны конкретные поручения со сроками исполнения. Безопасность жителей остается безусловным приоритетом администрации Сафоновского округа. С наступлением осени работ у работников МБУ Управления коммунального хозяйства только прибавляется. Пока жители наслаждаются золотыми пейзажами, сафоновские коммунальные службы ежедневно в любую погоду приводят город в порядок. Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Уборка улиц, скверов и парков. Специалисты собирают опавшую листву с дорожек и газонов. Работа техники. На дорогах города задействованы специализированные машины, чистодор, освобождающий асфальт от пыли и матпатчер, выполняющая ямочный ремонт. Санитарная обрезка, идет вырубка и вывоз поросли и сухих веток. Это не только улучшает внешний вид улиц, но и делает их безопаснее для пешеходов и водителей. Создание комфортных условий проживания – это ежедневный труд людей. Давайте беречь его результат вместе. Выбрасывайте мусор только в урны и поддерживайте чистоту в своих дворах. С 1 января 2025 года по инициативе губернатора Василия Анохина в Смоленской области реализуется проект «Подарок новорожденному». Такие комплекты помогают родителям в первые месяцы жизни малыша и служат знаком особого внимания к семьям со стороны региональной власти. В Сафоновском округе за прошедшие 8 месяцев родились 137 детей, 69 мальчиков и 68 девочек. Подарок новорожденному включает набор из 26 предметов первой необходимости – одежду, подгузники, пеленки, средства гигиены и принадлежности для кормления. Выдают их прямо в роддоме при выписке, без дополнительных обращений и сбора документов. Подарок полагается семье независимо от того, первый это ребенок или последующий, а при рождении двойни или тройни комплект выдается на каждого малыша отдельно. Помимо этого, в Смоленской области действует комплексная система поддержки будущих и молодых мам, обследование для контроля репродуктивного здоровья, бесплатная выдача витаминов по назначению врача, электронный родовой сертификат, который формируется автоматически при постановке на учет, покрывает услуги во время беременности, родов, после родовой период, а также профилактические осмотры ребенка до года. Школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие образовательные площадки открыты на базе женских консультаций центральных районных больниц. Единое пособие для беременных женщин, вставших на учет до 12 недель. Пособие по беременности и родам для работающих женщин. Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей для беременных студенток, вставших на учет с 1 августа. Выплата в размере 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Компенсация 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе для семей, в которых родился третий или последующий ребенок. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя погода, вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление будет падать 738 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхненепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Об этом рассказал ТАСС, член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. В Женеве открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину, об этом сообщает РИА Новости. В здании постоянного представительства России при ООН в европейской столице появился бюст Пушкина авторства скульптора Григория Потоцкого, который представил постпред России Геннадий Гатилов. Он напомнил, что произведение писателя хорошо известно не только в России, но и за рубежом. Его имя известно далеко за пределами нашего отечества, и он поистине стал достоянием мировой культуры. Настолько многообразен его гений, создавший и сказки, и лирические произведения и прозу, сказал дипломат. Гатилов обратил внимание на то, что открытие памятника совпало с Днем языков Российской Федерации и напомнил, что в России насчитывается более 270 языков. Бюст находится на входе в Георгиевский зал, традиционное место проведения официальных приемов постпредствия. В частности, в честь Дня России 12 июня. И в завершении выпуска: в Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области сосредоточена наибольшая численность бурого медведя в России. Об этом заявили РИА Новости в Минприроды Российской Федерации. Всего в стране обитает более 300 тысяч особей бурых медведей. В конце лета и начале сентября в некоторых регионах России участились выходы медведей к людям. В регионах вводятся режимы повышенной готовности, закрываются туристические маршруты и усиливаются меры безопасности в населенных пунктах. Накануне за одни сутки в Енисейском муниципальном округе Красноярского края зафиксировали не менее 11 случаев выхода медведей к людям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: Новости спорта.
1: Нынешний обладатель Кубка чемпионов ПСЖ стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с братиславским Слованом и выиграл со счетом 6-1. Матвей Сафонов вышел в стартовом составе Пари Сен-Жермен. В игре Спортинг Галатасарай Алексей Батраков с первых минут на поле появился, сыграл более часа, но футболисты Галатасарая в Португалии 1-3 проиграли. Тем временем «Спартак» предложил 19 миллионов евро за Головина. Красно-белые сделали Монако официальное предложение по полузащитнику сборной России, который с 2012 по 2018 годы выступал за ЦСКА. Ранее Александр говорил, что никогда не перейдет в «Спартак», потому что для него это табу. Интересно, что когда Головину было 10 лет, он ездил на просмотр в московский «Спартак», но тогда он не подошел к клубу. На открытом чемпионате США по теннису Мира Андреева не смогла выйти в полуфинал, проиграв четвертой ракетке мира американке Кори Гауф 6-2, 6-7, 2-6. Теперь Гауф встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Рыбакина взяла верх 3-6, 6-1, 6-4 над олимпийской чемпионкой Джен Цинвэнь из Китая. Матчи Кубка России по футболу принесли несколько любопытных результатов. Единоличный лидер первой лиги Нижний Новгород в четвертом раунде турнира смог в Ставрополе обыграть всего лишь 2-1 местное «Динамо», а вот волгоградский «Ротор», к примеру, проиграл 0-2 клубу «Волна» из Нижегородской области и вылетел из Кубка, равно как и столичный «Велес», который уступил 0-1 «Мурому». «Динамо» из Санкт-Петербурга выиграл 2-0 у «Сочи», вылетел и «Нефтехимик», сыграв 1-1 с «Чертаново», но пенальти пробил хуже 3-4, и Уфа тоже осталась за бортом турнира, проиграв 0-1 Калуге. В континентальной хоккейной лиге уже по 3 матча подряд выиграли СКА и Акбарс. Казанцы на своей площадке смогли добиться успеха в игре с Трактором 2-1, и армейцы Петербурга принимали Ладу и тоже выиграли 2-1, но в овертайме. Нескучная встреча получилась у Бориса и Салавата Юлаева, где Борис победил со счетом 8-6. ЦСКА вполне уверенно выиграл у себя на льду 3-0 у нижегородских торпедовцев, а московские динамовцы смогли только в серии буллитов дома обыграть 2-1 «Адмирал» из Владивостока. Традиционный подготовительный баскетбольный турнир «Глория Кап» проходит в Турции. «Локомотив Кубань» сыграл с Анадолу «Эфес» и со счетом 74-85 проиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: насыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
10: Инфинити.

Сегодня наша планета отмечает Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40-60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавля считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире. Исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и Запад Индии. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, а в России гнездятся 7 из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной природоохраны и орнитологической общественности, в некоторых странах, например, в Афганистане и Пакистане, до сих пор сохранились традиции охоты на пролетных журавлей. Впервые День журавля отметили в 1902 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Наиболее финансово выгодными месяцами для ухода в отпуск осенью 2026 года станут сентябрь и октябрь. Об этом в беседе с газетой «Ру» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Это связано с тем, что в сентябре и октябре в России будет 22 рабочих дня, тогда как в ноябре только 20, отметил он. В качестве примера эксперт предложил взять за основу сотрудника с зарплатой 100 тысяч рублей. Если такой человек возьмет двухнедельный отпуск в сентябре, то его отпускные составят 42 тысячи, а зарплата 54 тысячи 500 рублей. Такой же расчет будет верен и в октябре. В ноябре отпускные будут такими же, но зарплата с учетом рабочих дней уже ниже 50 тысяч рублей, добавил специалист.
1: Закрома Родины.
2: 12 нефтяных компаний заключили соглашение, предусматривающее ограничение роста стоимости топлива на заправках уровнем инфляции. Участники рынка также обязались обеспечивать внутренний рынок необходимыми объемами нефтепродуктов, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Интерфакс. Документы подписаны в рамках утвержденного правительством механизма стабилизации и развития топливного рынка. В подготовке соглашения участвовали Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба. Заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов сообщил, что ведомство намерено распространить аналогичную практику на независимые сети АЗС. Региональные власти смогут договариваться с владельцами заправок о предельной розничной цене либо максимальной торговой наценке. Участники договоренностей должны поддерживать цены не выше согласованного максимума, а также своевременно поставлять топливо в достаточном объеме.
1: Деньги дороги, как память.
2: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущей неделей, она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: настроит людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 10 сентября 1984 года открыта уникальность ДНК – генетические отпечатки. Дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК, это молекула, которая кодирует наследственную информацию о функционировании живого организма. То есть она обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. 10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффрис обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальные отпечатки пальцев. Как отметил сам изобретатель, это было как озарение. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК отличаются. Джеффрис назвал их генетическими отпечатками. Так зародилась генетическая дактилоскопия. С помощью генетических отпечатков можно установить родство, доказать причастность к преступлению или наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки. Таких примеров уже достаточно много. Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности.
2: 10 сентября 1756 года учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Александринский театр. По указу императрицы Елизаветы Петровны 10 сентября 1756 года был учрежден Русский для представления трагедий и комедий театр. В 1766 году он стал Российским придворным театром уже по указу Екатерины II. Первым директором театра был Александр Сумароков, а затем Федор Волков. Труппа формировалась под руководством Ивана Дмитревского. Репертуар театра был огромен и состоял из драмы, комедий русских и европейских драматургов. Театр стал самым посещаемым в Петербурге. После революции 1917 года театр подвергался нападкам со стороны революционных театральных деятелей. Они требовали ликвидации императорского театра, представляющего старый мир буржуазного искусства. Но театр устоял, а в 1920 году был переименован в Петроградский государственный академический театр драмы с репертуаром историко-революционного содержания в духе классового подхода. С 1937 года театру было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Во время Великой Отечественной войны он работал в Новосибирске, а на сцене шли лучшие пьесы о войне. К осени 1944 года театр вернулся в Ленинград. В 2020 году Российский государственный академический театр имени Александра Сергеевича Пушкина «Александринский» переименовали в Национальный драматический театр России «Александринский театр».
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Дорожные новости. В России могут ввести новые льготы на семейные автомобили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Открыт первый автомобильный мост между Россией и КНДР. Его суммарная протяженность 5 километров. Он проложен параллельно железнодорожному мосту, который существует еще со времен СССР. Одновременно открыли новый погранпереход «Хасан». Предусмотрены полосы для грузовиков, автобусов, легковых автомобилей и негабаритного транспорта. Идея автомобильного моста между Россией и КНДР обсуждалась еще в 90-е годы, но окончательное решение было принято в 2024-м. В России могут ввести новые льготы на семейные автомобили. Накануне Владимир Путин поддержал инициативу уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По ее словам, большим семьям нужны вместительные и мощные машины. Обычных легковушек недостаточно. По сути, речь идет о коррекции программы льготного автокредитования. Сейчас скидки дают только на машины до 2 миллионов рублей. Более дорогие минивены российской сборки СКМ от АвтоВАЗа или Солерс SF1 стоят дороже. Нефтеперерабатывающие заводы пожаловались на затоваривание складов по дизелю. На топливном рынке сейчас парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть дефицит бензина. На фоне этого в правительстве решили превентивно запретить продажу дизеля за рубеж. Серьезных проблем с ним нет. Но это сделали, чтобы точно не допустить дефицита в период уборочной кампании. Как результат, на НПЗ скопилось много запасов невостребованной солярки. Это повышает нагрузку на логистику и чревато временной остановкой некоторых установок. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. За твою победу.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким посетили Дорогобужскую среднюю школу номер 2. В данном образовательном учреждении в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж» выполняется комплекс работ по капитальному ремонту здания и благоустройству пришкольной территории. Гости посмотрели, что уже здесь сделано, и обсудили дальнейшие планы. Школа была построена в 1985 году. Общая площадь здания более 2000 квадратных метров. Сегодня здесь обучаются 579 ребят. В этом году за счет средств областного бюджета проведены капитальный ремонт кровли, обновлены инженерные сети, выполнен ремонт внутренних помещений и благоустроена территория. При поддержке ПАО «Дорогобуж» отремонтированы фасад здания и крыльцо во внутреннем дворе. Особое внимание уделено созданию современных учебных пространств. В школе появилась обновленная мастерская для уроков труда и современная лаборатория химии, оснащенная новым оборудованием для проведения практических занятий. В школе будет создан профильный медицинский класс. Углубленное изучение биологии и химии, практические занятия, экскурсии и проектная работа позволят школьникам ближе познакомиться с профессией врача. Продолжится работа по благоустройству территории школы. В следующем году предстоит привести в порядок школьный стадион. После завершения этих работ будет полностью обновлен комплекс школьной инфраструктуры. По словам губернатора, мы последовательно создаем в Дорогобужском муниципальном округе условия для качественного образования детей. Ранее при поддержке ПАО «Дорогобуж» удалось обновить детский оздоровительный лагерь «Ласточка», который стал настоящим центром отдыха, модернизировать Верхнеднепровский технологический техникум, базовую организацию образовательно-производственного кластера химической отрасли. В этом направлении продолжаем совместную работу региона, муниципалитета и социально ответственного предприятия, отметил Василий Анохин. С 5 по 15 сентября в преддверии выборов депутаты Государственной Думы участники проекта «Информ УИК» проводят адресные обходы жителей округа. Обходчики приходят от дома к дому, чтобы рассказать о предстоящем голосовании, ответить на вопросы избирателей и предоставить необходимую информацию. Если к вам придут участники проекта в белых жилетах и представятся «Добрый день, Информ УИК», значит, маршрут дошел и до вашего дома. Не стесняйтесь задавать вопросы, участники проекта готовы все рассказать и разъяснить. В региональном МЧС рассказали подробности пожара в пассажирском автобусе «Смоленск-Верхнеднепровский». Возгорание в рейсовом автобусе произошло вечером 4 сентября на 32-м километре автомобильной дороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» в Кордымовском округе. В ведомстве сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. К месту были направлены три сотрудника МЧС России на одной единице техники. Однако водитель с помощью огнетушителя ликвидировал пожар еще до прибытия подразделений. Площадь повреждения составила 0,3 квадратных метра. Никто из пассажиров не пострадал, люди сразу покинули салон транспортного средства. Как уточнили в МЧС России, перевозчик сразу же отправил другой автобус за пассажирами. Воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы Андрей Коваль, Станислав Антонов, Ксения Березовская в составе спортивной сборной команды Смоленской области отлично выступили на первенстве Центрального федерального округа по летнему биатлону среди юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет. Соревнования, в которых приняли участие более 200 сильнейших биатлонистов из 8 регионов страны, прошли в конце августа в Ярославской области. Все наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и показали достойные результаты, обеспечив себе право представлять регион на первенстве России в Саранске. По итогам соревнований Андрей Коваль стал абсолютным чемпионом в двух гонках – роллер-гонке и кросс-спринте. Андрей также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Станислав Антонов и Ксения Березовская вошли в десятку сильнейших спортсменов. Станислав завоевал 6-е место и стал призером расширенного награждения, а Ксения заняла 7-е место. Впереди у наших биатлонистов соревнования на всероссийском уровне в составе сборной Смоленской области. Пожелаем им новых побед и успехов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя погода, вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление будет падать 738 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ПВО от комаров. Компания Photon Matrix начала прием заказов на свою систему лазерного ПВО от комаров. Внутри корпуса объединены лидар, радар миллиметрового диапазона, блок машинного зрения и высокоточный лазер. Совместная работа этих компонентов позволяет находить комаров и мгновенно поражать их лазерным лучом. Система намеренно игнорирует других летающих насекомых, например, бабочек, но при этом точно распознает множество видов кровососов. Как только лидар замечает цель в радиусе 6 метров, внутренняя механика наводит лазер и выпускает луч быстрее, чем человек успевает хлопнуть ладонью. Производитель утверждает, что система различает объекты размером до 2 мм, движущиеся со скоростью до 1 метра в секунду. Сопутствующее приложение выводит тепловую карту активности комаров, статистику уничтоженных насекомых и аналитику по данным. Пользователь может задать диапазон и угол сканирования, настроить расписание автоматического включения и выключения. Для работы системы вне помещений предусмотрен комплект с внешним аккумулятором емкостью 20 тысяч мАч. Его хватает на 240 минут непрерывной работы, без розетки. Подставка, входящая в набор, позволяет устройству вращаться на 360 градусов, увеличивая зону сканирования. Также компания предлагает вариант для закрытых пространств. Он оснащен инфракрасным датчиком и лазером, невидимым для человеческого глаза, что делает его безопасным для использования внутри дома. Пока устройство не проходило независимых испытаний вживую, однако Photon Matrix предоставляет на систему годовую гарантию и бесплатную доставку. Будет два варианта — уличная модель с синим лазером и инфракрасная версия для помещений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые кроссоверы Tenet Plus L6 появились у дилеров. Фотографии автовоза с автомобилями, сделанные в Санкт-Петербурге, опубликовал портал «Китайские автомобили». Напомним, Tenet Plus L6 — это новая модель от холдинга GR. По габаритам сопоставима с Tenet T7, но отличается более броской внешностью и богаче по комплектациям. Завод «Москвич» анонсировал гибридную версию кроссовера М70. Старт производства намечен на следующий год. Напомним, «Москвич М70» — это относительно новая модель. В продажу поступила в этом году. По основным параметрам машина сопоставима с «Geely Atlas» и «Havel F7». В бензиновой версии цена стартует с 3 миллионов. УАЗ официально переименовал микроавтобус СГР в «Буханку». Под этим названием машина теперь фигурирует во всех фирменных материалах, в том числе на сайте, в прайс-листах и брошюрах. Напомним, «Буханка» — это устоявшееся народное название классической модели, но официально его раньше обозначали аббревиатурой, которая означала «старый грузовой ряд». Honda Ridgeline – один из самых необычных пикапов в истории автопрома. У него нет отдельного бортового модуля, как у большинства пикапов. Грузовая платформа интегрирована прямо в кузов. Разрабатывали машину в 90-е годы с прицелом на огромный американский рынок. И машина оказалась весьма коммерчески успешной. За 10 лет продали почти 300 тысяч штук. Подробнее историю Honda Ridgeline расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
11: «Инфинити».

0: Сегодня наша планета отмечает Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40-60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавля считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире. Исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, а в России гнездятся 7 из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной природоохраны и орнитологической общественности, в некоторых странах, например, в Афганистане и Пакистане, до сих пор сохранились традиции охоты на пролетных журавлей. Впервые День журавля отметили в 1902 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.
1: Радиостанция Infinity.

0: Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева состоялось плановое заседание антитеррористической комиссии. В центре внимания находились итоги учений по антитеррористической защищенности учреждений образования, проходивших 18-19 августа. Отдельно утвержден график практических занятий с работниками образовательных учреждений. До конца месяца во всех школах и детских садах пройдут уроки безопасности и тренировки по эвакуации, направленные на отработку навыков поведения при чрезвычайных ситуациях. Учитывая приближение выборов в Государственную Думу, голосование на которых пройдет с 18 по 20 сентября, детально обсужден вопрос безопасности избирательных участков. Также принято решение о системной работе по принудительной эвакуации транспортных средств, которые долгое время стоят без движения и разокомплектованы. Подобные объекты создают скрытую угрозу и могут быть использованы злоумышленниками на территории города Сафоново. По итогам заседания профильным ведомствам даны конкретные поручения со сроками исполнения. Безопасность жителей остается безусловным приоритетом администрации Сафоновского округа. С наступлением осени работ у работников МБУ Управления коммунального хозяйства только прибавляется. Пока жители наслаждаются золотыми пейзажами, сафоновские коммунальные службы ежедневно в любую погоду приводят город в порядок. Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Уборка улиц, скверов и парков. Специалисты собирают опавшую листву с дорожек и газонов. Работа техники. На дорогах города задействованы специализированные машины, чистодор, освобождающий асфальт от пыли и матпатчер, выполняющая ямочный ремонт. Санитарная обрезка, идет вырубка и вывоз поросли и сухих веток. Это не только улучшает внешний вид улиц, но и делает их безопаснее для пешеходов и водителей. Создание комфортных условий проживания – это ежедневный труд людей. Давайте беречь его результат вместе. Выбрасывайте мусор только в урны и поддерживайте чистоту в своих дворах. С 1 января 2025 года по инициативе губернатора Василия Анохина в Смоленской области реализуется проект «Подарок новорожденному». Такие комплекты помогают родителям в первые месяцы жизни малыша и служат знаком особого внимания к семьям со стороны региональной власти. В Сафоновском округе за прошедшие 8 месяцев родились 137 детей, 69 мальчиков и 68 девочек. «Подарок новорожденному» включает набор из 26 предметов первой необходимости – одежду, подгузники, пеленки, средства гигиены и принадлежности для кормления. Выдают их прямо в роддоме при выписке, без дополнительных обращений и сбора документов. Подарок полагается семье независимо от того, первый это ребенок или последующий, а при рождении двойни или тройни комплект выдается на каждого малыша отдельно. Помимо этого, в Смоленской области действует комплексная система поддержки будущих и молодых мам, обследование для контроля репродуктивного здоровья, бесплатная выдача витаминов по назначению врача, электронный родовой сертификат, который формируется автоматически при постановке на учет, покрывает услуги во время беременности, родов, послеродовой период, а также профилактические осмотры ребенка до года. Школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие образовательные площадки открыты на базе женских консультаций центральных районных больниц. Единое пособие для беременных женщин, вставших на учет до 12 недель. Пособие по беременности и родам для работающих женщин. Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей для беременных студенток, вставших на учет с 1 августа. Выплата в размере 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Компенсация 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе для семей, в которых родился третий или последующий ребенок. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя погода, вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный 3,8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление будет падать 738 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат, а также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз: 8 920 313 13 64. Сайт в интернете: теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. Об этом он заявил газете «Ру». По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. С 1 октября 2026 года запланировано повышение стоимости проезда на железнодорожном транспорте. Билеты подорожают на 9,2%, что на самом деле значительно выше официальной инфляции. По итогам августа она составила 6,32%, а по прогнозу Центробанка к концу года может увеличиться до 7%, сказал депутат. Более 60% российских студентов имеют опыт работы во время учебы, 32% сочетают учебу с постоянной работой, а 29% с проектами или подработками. По данным исследования, почти половина респондентов считает идеальным сценарием совмещение учебы со стажировкой, однако реальный опыт стажировки есть только у 34% опрошенных. Главной ценностью в текущей или будущей работе студенты назвали не деньги, а возможность постоянно развиваться и учиться новому. 30% хотели бы строить карьеру в одной компании долгие годы, регулярную смену профессии рассматривают только 12%. 73% опрошенных признались, что выходят на работу ради финансовой независимости. И в завершении выпуска. Чаще всего россияне берут отгулы перед отпуском, после новогодних праздников и в предпраздничные дни. С результатами исследования ознакомилась газета «Ру». В топе оказалась пятница перед отпуском. Алгоритмы зафиксировали, что за 1-2 дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных или успеть подготовиться к поездке без стресса. Это особенно заметно в летние месяцы, на которые приходится основной пик отпусков. Второй пик приходится на дни после длинных праздников, особенно на первый рабочий понедельник после 31 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, завершил выступление на открытом чемпионате США, проиграв в 5 партиях американскому теннисисту Бену Шелтону. Четвертьфинальный матч продолжался 4,5 часа. В женском одиночном разряде Елена Рыбакина из Казахстана вышла в полуфинал и по итогам турнира впервые в карьере возглавит мировой рейтинг. Рыбакина переиграла в 3 сетах олимпийскую чемпионку Джен Циньвэнь из Китая. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд полуфиналистки предыдущего мундиаля австралийки вышли в четвертьфинал турнира, взяв верх над бронзовым призером Евро 2025 года Италии со счетом 82-80. Теперь, чтобы пройти в полуфинал Австралии, надо попытаться обыграть действующего вице-чемпиона Европы Испанию. Футболисты Барселоны эффектно начали выступление в новом розыгрыше Лиги чемпионов, победив дома со счетом 5-1 Фейенорд. В этой встрече Рафинья оформил дубль. Норвежский чемпион Викинг в гостях проиграл 1-3 Штутгарту. Интересно, что все голы в матче были забиты футболистами, представляющими Боснию и Герцеговину. Действующий обладатель Кубка чемпионов ПСЖ легко на своем поле обыграл со счетом 6-1 Братиславский Слован. В Португалии Спортинг взял верх 3-1 над Галатасараем, а Наполи принимал Арсенал и уступил 0-1. Ливерпуль добился победы 2-1 во встрече с Атлетико. Защитник мадридского Атлетико Кристиан Ромеро станет новым капитаном сборной Аргентины после завершения карьеры Лионеля Месси в национальной команде. Ромеро 28 лет, он чемпион мира 22 года и вице-чемпион прошедшего в этом году турнира, двукратный победитель Кубка Америки, а еще выигрывал Лигу Европы. Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду забил свой 979-й гол в карьере. Это произошло в 6-м туре Саудовской пролиги в игре с аутсайдером клубом Абха. Со счетом 2-1 Аль-Наср выиграл, а Роналду осталось еще забить 21 мяч, чтобы первым в истории достичь отметки в 1000 голов за карьеру. Британский велогонщик Мэтью Бреннан выиграл второй этап подряд на Вуэльте, а всего на этой многодневке у него уже 5-я победа. При этом за 4 этапа до финиша престижной велогонки испанец Энрик Мас продолжает возглавлять общий зачет. Стартовал чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд. В стартовом матче участник плей-офф предыдущего Евро сборная Северной Македонии в 3 партиях проиграла Болгарии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Ленинской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет слабо расти, 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 12 сентября облачно с прояснениями, без осадков, ночью 7-9, днем 15. 17, воскресенье ночью плюс 4-6, а днем до плюс 18, и также без осадков. В понедельник до 19 градусов тепла, и также дождей не ожидается.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые кроссоверы Tenet Plus и L6 появились у дилеров. Фотографии автовоза с автомобилями, сделанные в Санкт-Петербурге, опубликовал портал «Китайские автомобили». Напомним, Tenet Plus L6 — это новая модель от холдинга GR. По габаритам сопоставима с Tenet T7, но отличается более броской внешностью и богаче по комплектациям. Завод «Москвич» анонсировал гибридную версию кроссовера М70. Старт производства намечен на следующий год. Напомним, «Москвич М70» — это относительно новая модель. В продажу поступила в этом году. По основным параметрам машина сопоставима с «Geely Atlas» и «Havel F7». В бензиновой версии цена стартует с 3 миллионов. УАЗ официально переименовал микроавтобус СГР в «Буханку». Под этим названием машина теперь фигурирует во всех фирменных материалах, в том числе на сайте, в прайс-листах и брошюрах. Напомним, «Буханка» — это устоявшееся народное название классической модели, но официально его раньше обозначали аббревиатурой, которая означала «старый грузовой ряд». Honda Ridgeline – один из самых необычных пикапов в истории автопрома. У него нет отдельного бортового модуля, как у большинства пикапов. Грузовая платформа и винтовая платформа интегрированы прямо в кузов. Разрабатывали машину в 90-е годы с прицелом на огромный американский

0: истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Днепровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Днепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости спорта.
1: Нынешний обладатель Кубка чемпионов ПСЖ стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с Братиславским Слованом и выиграл со счетом 6-1. Матвей Сафонов вышел в стартовом составе Пари Сен-Жермен. В игре Спортинг Галатасарай Алексей Батраков с первых минут на поле появился, сыграл более часа, но футболисты Галатасарая в Португалии 1-3 проиграли. Тем временем «Спартак» предложил 19 миллионов евро за Головина. Красно-белые сделали «Монако» официальное предложение по полузащитнику сборной России, который с 2012 по 2018 годы выступал за ЦСКА. Ранее Александр говорил, что никогда не перейдет в «Спартак», потому что для него это табу. Интересно, что когда Головину было 10 лет, он ездил на просмотр в московский «Спартак», но тогда он не подошел к клубу. На открытом чемпионате США по теннису Мира Андреева не смогла выйти в полуфинал, проиграв четвертой ракетке мира американке Кори Гауф 6-2, 6-7, 2-6. Теперь Гауф встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Рыбакина взяла верх 3-6, 6-1, 6-4 над олимпийской чемпионкой Джен Цинвэнь из Китая. Матчи Кубка России по футболу принесли несколько любопытных результатов. Единоличный лидер первой лиги Нижний Новгород в четвертом раунде турнира смог в Ставрополе обыграть всего лишь 2-1 местное «Динамо», а вот волгоградский «Ротор», к примеру, проиграл 0-2 клубу «Волна» из Нижегородской области и вылетел из Кубка, равно как и столичный «Велес», который уступил 0-1 «Мурому». «Динамо» из Санкт-Петербурга выиграл 2-0 у «Сочи», вылетел и «Нефтехимик», сыграв 1-1 с «Чертаново», но пенальти пробил хуже 3-4, и Уфа тоже осталась за бортом турнира, проиграв 0-1 Калуге. В континентальной хоккейной лиге уже по 3 матча подряд выиграли СКА и Акбарс. Казанцы на своей площадке смогли добиться успеха в игре с Трактором 2-1, и армейцы Петербурга принимали Ладу и тоже выиграли 2-1, но в овертайме. Нескучная встреча получилась у Бориса и Салавата Юлаева, где Борис победил со счетом 8-6. ЦСКА вполне уверенно выиграл у себя на льду 3-0 у нижегородских торпедовцев, а московские динамовцы смогли только в серии буллитов дома обыграть 2-1 «Адмирал» из Владивостока. Традиционный подготовительный баскетбольный турнир «Глория Кап» проходит в Турции. «Локомотив Кубань» сыграл с Анадолу «Эфес» и со счетом 74-85 проиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Наиболее финансово выгодными месяцами для ухода в отпуск осенью 2026 года станут сентябрь и октябрь. Об этом в беседе с газетой «Ру» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Это связано с тем, что в сентябре и октябре в России будет 22 рабочих дня, тогда как в ноябре только 20, отметил он. В качестве примера эксперт предложил взять за основу сотрудника с зарплатой 100 тысяч рублей. Если такой человек возьмет двухнедельный отпуск в сентябре, то его отпускные составят 42 тысячи, а зарплата 54 тысячи 500 рублей. Такой же расчет будет верен и в октябре. В ноябре отпускные будут такими же, но зарплата с учетом рабочих дней уже ниже 50 тысяч рублей, добавил специалист.
0: Закрома Родины.
1: 12 нефтяных компаний заключили соглашение, предусматривающее ограничение роста стоимости топлива на заправках уровнем инфляции. Участники рынка также обязались обеспечивать внутренний рынок необходимыми объемами нефтепродуктов, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Интерфакс. Документы подписаны в рамках утвержденного правительством механизма стабилизации и развития топливного рынка. В подготовке соглашения участвовали Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба. Заместитель руководителя ФАС Геннадий Магомедов сообщил, что ведомство намерено распространить аналогичную практику на независимые сети АЗС. Региональные власти смогут договариваться с владельцами заправок о предельной розничной цене либо максимальной торговой наценке. Участники договоренностей должны поддерживать цены не выше согласованного максимума, а также своевременно поставлять топливо в достаточном объеме.
0: Деньги дороги, как память.
1: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущей неделей, она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио Infinity.

Сегодня наша планета отмечает Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40-60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавля считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире. Исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и Запад Индии. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, а в России гнездятся 7 из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной природоохраны и орнитологической общественности, в некоторых странах, например, в Афганистане и Пакистане, до сих пор сохранились традиции охоты на пролетных журавлей. Впервые День журавля отметили в 1902 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким посетили Дорогобужскую среднюю школу номер 2. В данном образовательном учреждении в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж» выполняется комплекс работ по капитальному ремонту здания и благоустройству пришкольной территории. Гости посмотрели, что уже сделано, и обсудили дальнейшие планы. Школа была построена в 1985 году. Общая площадь здания более 2000 квадратных метров. Сегодня здесь обучаются 579 ребят. В этом году за счет средств областного бюджета проведены капитальный ремонт кровли, обновлены инженерные сети, выполнен ремонт внутренних помещений и благоустроена территория. При поддержке ПАО «Дорогобуж» отремонтированы фасад здания и крыльцо во внутреннем дворе. Особое внимание уделено созданию современных учебных пространств. В школе появилась обновленная мастерская для уроков труда и современная лаборатория химии, оснащенная новым оборудованием для проведения практических занятий. В школе будет создан профильный медицинский класс. Углубленное изучение биологии и химии, практические занятия, экскурсии и проектная работа позволят школьникам ближе познакомиться с профессией врача. Продолжится работа по благоустройству территории школы. В следующем году предстоит привести в порядок школьный стадион. После завершения этих работ будет полностью обновлен комплекс школьной инфраструктуры. По словам губернатора, мы последовательно создаем в Дорогобужском муниципальном округе условия для качественного образования детей. Ранее при поддержке ПАО «Дорогобуж» удалось обновить детский оздоровительный лагерь «Ласточка», который стал настоящим центром отдыха, модернизировать Верхнеднепровский технологический техникум, базовую организацию образовательно-производственного кластера химической отрасли. В этом направлении продолжаем совместную работу региона, муниципалитета и социально ответственного предприятия, отметил Василий Анохин. С 5 по 15 сентября в преддверии выборов депутата Государственной Думы участники проекта «Информ УИК» проводят адресные обходы жителей округа. Обходчики приходят от дома к дому, чтобы рассказать о предстоящем голосовании, ответить на вопросы избирателей и предоставить необходимую информацию. Если к вам придут участники проекта в белых жилетах и представятся «Добрый день, Информ УИК», значит, маршрут дошел и до вашего дома. Не стесняйтесь задавать вопросы, участники проекта готовы все рассказать и разъяснить. В региональном МЧС рассказали подробности пожара в пассажирском автобусе «Смоленск-Верхнеднепровский». Возгорание в рейсовом автобусе произошло вечером 4 сентября на 32-м километре автомобильной дороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» в Кордымовском округе. В ведомстве сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. К месту были направлены 3 сотрудника МЧС России на одной единице техники. Однако водитель с помощью огнетушителя ликвидировал пожар еще до прибытия подразделения. Площадь повреждения составила 0,3 квадратных метра. Никто из пассажиров не пострадал, люди сразу покинули салон транспортного средства. Как уточнили в МЧС России, перевозчик сразу же отправил другой автобус за пассажирами. Воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы Андрей Коваль, Станислав Антонов, Ксения Березовская в составе спортивной сборной команды Смоленской области отлично выступили на первенстве Центрального федерального округа по летнему биатлону среди юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет. Соревнования, в которых приняли участие более 200 сильнейших биатлонистов из 8 регионов страны, прошли в конце августа в Ярославской области. Все наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и показали достойные результаты, обеспечив себе право представлять регион на первенстве России в Саранске. По итогам соревнований Андрей Коваль стал абсолютным чемпионом в двух гонках – роллер-гонке и кросс-спринте. Андрей также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Станислав Антонов и Ксения Березовская вошли в десятку сильнейших спортсменов. Станислав завоевал 6-е место и стал призером расширенного награждения, а Ксения заняла 7-е место. Впереди у наших биатлонистов соревнования на всероссийском уровне в составе сборной Смоленской области. Пожелаем им новых побед и успехов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя погода, вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление будет падать 738 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох. Реклама. Убрали огород, самое время.

0: 1364. Сайт в интернете teplitsa-дорогобуш.рф. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ПВО от комаров. Компания Photon Matrix начала прием заказов на свою систему лазерного ПВО от комаров. Внутри корпуса объединены лидар, радар миллиметрового диапазона, блок машинного зрения и высокоточный лазер. Совместная работа этих компонентов позволяет находить комаров и мгновенно поражать их лазерным лучом. Система намеренно игнорирует других летающих насекомых, например, бабочек, но при этом точно распознает множество видов кровососов. Как только лидар замечает цель в радиусе 6 метров, внутренняя механика наводит лазер и выпускает луч быстрее, чем человек успевает хлопнуть ладонью. Производитель утверждает,

0: считает, что система различает объекты размером до 2 мм, движущиеся со скоростью до 1 метра в секунду. Сопутствующее приложение выводит тепловую карту активности комаров, статистику уничтоженных насекомых и аналитику по данным. Пользователь может задать диапазон и угол сканирования, настроить расписание автоматического включения и выключения. Для работы системы вне помещений предусмотрен комплект с внешним аккумулятором емкостью 20 000 мАч. Его хватает на 240 минут непрерывной работы, без розетки. Подставка, входящая в набор, позволяет устройству вращаться на 360 градусов, увеличивая зону сканирования. Также компания предлагает вариант для закрытых пространств. Он оснащен инфракрасным датчиком и лазером, невидимым для человеческого глаза, что делает его безопасным для использования внутри дома. Пока устройство не проходило независимых испытаний вживую, однако Photon Matrix предоставляет на систему годовую гарантию и бесплатную доставку. Будет два варианта – уличная модель с синим лазером и инфракрасная версия для помещений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 10 сентября 1984 года открыта уникальность ДНК – генетические отпечатки. Дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК, это молекула, которая кодирует наследственную информацию о функционировании живого организма. То есть она обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. 10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффрис обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальные отпечатки пальцев. Как отметил сам изобретатель, это было как озарение. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК отличаются. Джеффрис назвал их генетическими отпечатками. Так зародилась генетическая дактилоскопия. С помощью генетических отпечатков можно установить родство, доказать причастность к преступлению или, наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки. Таких примеров уже достаточно много. Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности.
7: 10 сентября 1756 года учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Александринский театр. По указу императрицы Елизаветы Петровны 10 сентября 1756 года был учрежден Русский для представления трагедий и комедий театр. В 1766 году он стал Российским придворным театром уже по указу Екатерины II. Первым директором театра был Александр Сумароков, а затем Федор Волков. Труппа формировалась под руководством Ивана Дмитриевского. Репертуар театра был огромен и состоял из драмы, комедий русских и европейских драматургов. Театр стал самым посещаемым в Петербурге. После революции 1917 года театр подвергался нападкам со стороны революционных театральных деятелей. Они требовали ликвидации императорского театра, представляющего старый мир буржуазного искусства. Но театр устоял, а в 1920 году был переименован в Петроградский государственный Государственный академический театр драмы с репертуаром историко-революционного содержания в духе классового подхода. С 1937 года театру было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Во время Великой Отечественной войны он работал в Новосибирске, а на сцене шли лучшие пьесы о войне. К осени 1944 года театр вернулся в Ленинград. В 2020 году Российский государственный академический театр имени Александра Сергеевича Пушкина «Александринский» переименовали в Национальный драматический театр России «Александринский театр».
5: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте! Под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева состоялось плановое заседание антитеррористической комиссии. В центре внимания находились итоги учений по антитеррористической защищенности учреждений образования, проходивших 18-19 августа. Отдельно утвержден график практических занятий с работниками образовательных учреждений. До конца месяца во всех школах и детских садах пройдут уроки безопасности и тренировки по эвакуации, направленные на отработку навыков поведения при чрезвычайных ситуациях. Учитывая приближение выборов в Государственную Думу, голосование на которых пройдет с 18 по 20 сентября, детально обсужден вопрос безопасности избирательных участков. Также принято решение о системной работе по принудительной эвакуации транспортных средств, которые долгое время стоят без движения и разокомплектованы. Подобные объекты создают скрытую угрозу и могут быть использованы злоумышленниками на территории города Сафоново. По итогам заседания профильным ведомствам даны конкретные поручения со сроками исполнения. Безопасность жителей остается безусловным приоритетом администрации Сафоновского округа. С наступлением осени работ у работников МБУ Управления коммунального хозяйства только прибавляется. Пока жители наслаждаются золотыми пейзажами, сафоновские коммунальные службы ежедневно в любую погоду приводят город в порядок. Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Уборка улиц, скверов и парков. Специалисты собирают опавшую листву с дорожек и газонов. Работа техники. На дорогах города задействованы специализированные машины, чистодор, освобождающий асфальт от пыли и матпатчер, выполняющая ямочный ремонт. Санитарная обрезка, идет вырубка и вывоз поросли и сухих веток. Это не только улучшает внешний вид улиц, но и делает их безопаснее для пешеходов и водителей. Создание комфортных условий проживания – это ежедневный труд людей. Давайте беречь его результат вместе. Выбрасывайте мусор только в урны и поддерживайте чистоту в своих дворах. С 1 января 2025 года по инициативе губернатора Василия Анохина в Смоленской области реализуется проект «Подарок новорожденному». Такие комплекты помогают родителям в первые месяцы жизни малыша и служат знаком особого внимания к семьям со стороны региональной власти. В Сафоновском округе за прошедшие 8 месяцев родились 137 детей, 69 мальчиков и 68 девочек. Подарок новорожденному включает набор из 26 предметов первой необходимости – одежду, подгузники, пеленки, средства гигиены и принадлежности для кормления. Выдают их прямо в роддоме при выписке, без дополнительных обращений и сбора документов. Подарок полагается семье независимо от того, первый это ребенок или последующий, а при рождении двойни или тройни комплект выдается на каждого малыша отдельно. Помимо этого, в Смоленской области действует комплексная система поддержки будущих и молодых мам, обследование для контроля репродуктивного здоровья, бесплатная выдача витаминов по назначению врача, электронный родовой сертификат, который формируется автоматически при постановке на учет, покрывает услуги во время беременности, родов, после родовой период, а также профилактические осмотры ребенка до года. Школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие образовательные площадки открыты на базе женских консультаций центральных районных больниц. Единое пособие для беременных женщин, вставших на учет до 12 недель. Пособие по беременности и родам для работающих женщин. Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей для беременных студенток, вставших на учет с 1 августа. Выплата в размере 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Компенсация 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе для семей, в которых родился третий или последующий ребенок. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя погода, вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление будет падать 738 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов.

0: ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45, поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30, ремонтно-строительная фирма «Омега», телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Об этом рассказал ТАСС, член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. К концу 2027 года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Этот сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. На стоимость автокредитов продолжат влиять субсидированные программы производителей и дилеров. Снижение ключевой ставки отражается на кредитах не сразу. Банки обычно пересматривают условия для заемщиков через 1-3 месяца после решения регулятора, отметил специалист. И в завершении выпуска. Россияне в среднем носят с собой 3 500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Superjob. Отмечается, что мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, а женщины 2900. Респонденты от 35 до 45 лет носят с собой живых денег больше – 4200, чем те, кто младше – 3200, и те, кто старше – 3400. По данным экспертов, чем выше доход, тем больше наличных в кошельке. Зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц ограничиваются в среднем 3000 рублей, а те, чья зарплата превышает 150 тысяч, носят с собой уже почти 5000. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: нуждается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат, а также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз: 8 920 313 13 64. Сайт в интернете: теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: обычно. Рассказала про наличку и про мои вредные привычки. Это
1: было... Какова цель рекламы? Заставить человека сказать: «Да, я хочу купить именно это».
2: Дон Эйнштейн.
1: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области, агрокомплекс «Золотая Нива», приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: На стиле.
7: What's up, dude? Hey, if I can't...

0: хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет слабо расти, 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 12 сентября облачно с прояснениями, без осадков, ночью 7-9, днем 15-17, в воскресенье ночью плюс 4-6, а днем до плюс 18, и также без осадков, в понедельник до 19 градусов тепла, и также дождей не ожидается.
1: Погода на Infinity.

Добрый вечер, Дорогобуш, добрый вечер, Сафонова. С вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов в программе «Электросфера» на радио «Инфинити» Константин. Сегодня второй четверг месяца, значит, у нас сегодня традиционно батл диджеев. И начинаем мы с Air Cosmos S Emotion. Эмоции в музыке — это способность музыкального произведения передавать и выдавать переживания, радость, грусть, напряжение, покой и другие чувства. Музыку нередко называют языком эмоций, она воздействует на слушателя без слов, напрямую обращаясь к внутреннему состоянию.

полный вперед. В контексте эмоций в музыке это не термин, а яркая образная фраза. Она задает импульс, ощущение решительного старта, мощного рывка. Если ты хочешь передать именно эту эмоцию, музыка должна звучать как команда к действию, энергично, целеустремленно

Радио Инфинити. Мощная, быстрая, четкая восходящая мелодия, яркие пробивные тембры, гармония с напряжением, предвкушая действия. Air Cosmos Full Speed.

когда музыка попадает в такт сердцу. Музыка описывает ощущение, будто ритм композиции буквально совпадает с биением сердца. Это создает эффект глубокой личной сопричастности, и кажется, что музыка не просто звучит рядом,

На сегодня я с вами прощаюсь. В программе «Электросфера» с вами в прямом эфире сегодня был Константин. Вот такой у нас с вами получился электронный эфир. Надеюсь, вам понравилось. Аплодисменты от сердца бесценны. Тем, кто на работе, желаю, чтобы прошло все без эксцессов. И хочу закончить этот вечер фразой из моего любимого сериала. Жизнь личности и ее будущее состоит из тысячи моментов выбора. Жить значит выбирать. Это мысль Пикара, подсказка, если кто не знает. Всем желаю добрый вечер, ночи. До скорой встречи. Это радио Infinity.

0: Радио Infinity.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку.

would like us to do this shit, please.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Международной конференции в Гааге наша делегация выступила

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

Всем тем, кого ждали, всем тем, кому верили, рассветами алыми посылаем приветы мы под крышами Питера.